0: мне. Не по
1: кайфу. Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

якорек, без козырку свою клал на стол, пил, стоя за море и за флот, и, глядя в глаза мне, запоминает морячок.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер ФС-77-85006. Для слушателей старше 16 лет.
1: Светало. Устало кружили мысли, как птицы. Вновь и вновь напоминай мне строй.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио З.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16.

0: Радио Z. Командовать парадом будем мы.
1: Ничего я никому не скажу. Ничего никому не скажу. Ничего я никому не скажу. Ничего не скажу. И не надо жужу.

0: Кино с тобой здесь нет. Когда пройдет 100 лет.
1: Радио Z.

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8 47 22 32 88 53.
3: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
4: Нужно, чтобы помнили.
5: Нужно, чтобы знали.
4: Нужно, чтобы верили.
5: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
4: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
3: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
6: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
7: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
3: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
7: Как защитить себя и близких?
3: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
7: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
3: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
7: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
3: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
7: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
8: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Радио Z.
1: Странно, но не было больно. Было больше обидно. Не за себя, за своих, за ребят. Сыпало небо, сверху все видно. А я полз по земле, чтоб еще раз увидеть тебя.

странно, но не было больно. Было больше обидно. Да не за себя, за друзей, за ребят. Так плакало небо, оттуда ж все видно, как я полз по земле.

0: началась война.
1: Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 10 мая, в нашем регионе пасмурно, без осадков. Ветер переменный до 3 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 24 градусов тепла. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: кружит надо мной. Прикажи мне остаться в живых через год, через день, через час, закрывая собой всех тех, кто с надеждой смотрит на нас.
1: Радио Зет.

0: Ты всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Щедрые цены в нашем Доброцене.
2: Рис в пакетиках 8 штук, 79,90. Тачка садовая, грузоподъемность 90 килограммов, 2379 рублей.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
2: Сроки акции 7 по 20 мая 2026 года. Цены в рублях.
4: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
5: Нужно, чтобы помнили.
6: Нужно, чтобы знали.
5: Нужно, чтобы верили.
6: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
5: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
4: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
7: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.
8: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
4: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
8: Как защитить себя и близких?
4: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
8: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
4: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
8: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
4: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
8: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
9: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Полевая почта на Радио Z.
1: Дорогие воины, группа «Вместе с героями» поздравляет вас с Днем Победы, днем, который всегда был символом доблести и отваги нашего народа. Вы, как наши деды и прадеды, встали за Родину в самые трудные времена. Мы благодарим вас и желаем крепости духа, выполнения всех боевых задач. Ты знай, солдат, ты не один. С тобою вся страна. Терпи, солдат, как дед терпел. Война — это война. Пусть тяжело тебе, солдат, и берцы пусть мозоли трут, но знай, солдат, ты не забыт. На родине тебя все ждут. И как бы ни был враг жесток, никто сломить не в силах нас. Мы русские, и с нами Бог.

день победы, как он был от нас далек, как в костре потухшем таял уголек. Были версты обгорелые в пыли, этот день.

Возвратились мы не все, босиком бы пробежаться по росе. Пол Европы прошагали, пол

0: без погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 10 мая, в нашем регионе пасмурно, без осадков. Ветер переменный до 3 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 24 градусов тепла. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Краевая почта на Радио Z.
1: Давиденко Александра, Дмитрий Охременко. Своих не бросаем. Своих не бросаем. Всего лишь три слова, но в них вся история и вечная суть. И братьев всегда поддержать мы готовы, их души наставив на праведный путь. Своих не бросаем, так было и будет. Мы грудью готовы друзей защищать. Мы русские, мы мирные люди, но другу на помощь придем мы опять. Своих не бросаем, в устах президента слова зазвучали, как жизни призыв. Лишь в них отражается отблеск момента средь мира, что часто безумно фальшив. Своих не бросаем, мы в армию верим, лишь верой и правдой Россия сильна, и силы душевной вовек не измерить. Мы русские, с нами родная страна. Своих не бросаем, запомните это, за правое дело ведем этот бой. Так было всегда, души светом согреты. Россия, запомни, мы вместе с тобой. Своих не бросаем, как дед в 45-м. Мы снова с победой вернемся домой. Для русских людей вечна Родина свята. Мы связаны с нею навеки судьбой. Своих не бросаем, пускай нас осудят, но ложью своей захлебнутся враги. Я верю, что время когда-то рассудит, а ты только брату сейчас помоги. Своих не бросаем, в том сила державы. Наш разум силен, и не дрогнет рука. С Россией вовеки лишь вера и слава. Душа наша с Богом, победа близка.

0: Реклама. Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Щедрые цены в нашем Доброцене.
2: Рис в пакетиках 8 штук, 79,90. Тачка садовая, грузоподъемность 90 килограммов, 2379 рублей.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
2: Сроки акции с 7 по 20 мая 2026 года. Цены в рублях.
4: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
5: Нужно, чтобы помнили.
6: Нужно, чтобы знали.
5: Нужно, чтобы верили.
6: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
5: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой»,
4: а мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
7: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
8: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
4: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
8: Как защитить себя и близких?
4: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
8: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
4: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
8: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
4: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
8: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
9: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 20.

0: Полевая почта на Радио Z.
1: Здравствуйте, меня зовут Оксана, я из Белгорода. Я хочу поздравить всех жителей Белгородской области, наших ребят, ветеранов, совсем молодых партней, наш крепкий тыл, наших женщин с праздником Великой Победы. Я хочу пожелать всем вам здоровья, мирного неба над головой, радости в глазах и благополучия в вашей семье. И для вас я бы хотела, чтобы поставили песню Дениса Майданова «Флаг моего государства».

0: живой. Радио Зет.
1: Корабли постоят,

0: и полгода.
1: Прогноз погоды.
2: По прогнозам синоптиков, сегодня, 10 мая, в нашем регионе пасмурно, без осадков. Ветер переменный до 3 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 24 градусов тепла. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Города Победы на Радио Z.
1: Москва.
2: Архангельск.
1: Ковров.
2: Нет такого города.
1: Как нет? Это же город воинской славы. Знать надо.
2: Здравствуйте, друзья! В студии Владислав Мацвай
1: и Татьяна Криницкая.
2: Мы продолжаем цикл программ о городах, вписавших себя в историю Великой Победы.
1: Хабаровск. Город, неразрывно связанный с обороной Отечества. Он возник в 1858 году как военное поселение на границе и стал форпостом России на Дальнем Востоке. В его военной биографии борьба против японских интервентов в 1920-е годы. Прифронтовым он стал и в период конфликта на Китайско-Восточной железной дороге в период с 1925 по 1928 годы.
2: Великая Отечественная война для жителей Хабаровска началась с казуса, вызванного разницей во времени и проблемами со связью. Утром 22 июня 1941 года вышли в свет несколько газет, запоздалой перепечаткой знаменитого заявления ТАСС от 14 числа, в котором утверждалось, что Германия неуклонно соблюдает условия Советско-германского пакта о ненападении и войны не будет. Далее разница во времени подарила городу мирное воскресенье до самого вечера. Большая часть Советского Союза узнала о войне по радио около полудня, а в Хабаровске уже шел 8 часа вечера.
3: Граждане и гражданки Советского Союза, советское правительство и его глава, товарищ Сталин, поручили мне сделать следующее заявление. Сегодня в 4 часа утра, без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну. Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами.
1: Из воспоминаний студентки. Наталья Смирнова так рассказывала о вечере 22 июня.
4: Я, как и мои подруги, подошла поближе к рупору и услышала речь Молотова. Какого-либо волнения не было, как и паники. Было сложно поверить в то, что началась война. Многих, как и меня, волновал вопрос о нападении Японии, ведь граница была совсем близка. И все же реакция оставалась у многих людей сдержанной. После обращения заиграли военные марши.
2: В это воскресенье в Хабаровске было солнечное тепло, но сразу после речи Молотова началась гроза и сильный ливень. Резко похолодало. Небо как бы давало понять людям, что все будет не так просто, как им кажется.
1: Первые дни и даже недели войны жизнь в Хабаровском крае шла своим чередом. Продолжались все ранее начатые стройки, в том числе первая попытка сооружения БАМа. Лишь к осени, когда обстановка стала катастрофической, стройку остановили. Уже уложенные рельсы стали разбирать и перевозить на запад страны.
2: Выяснилось, что в приграничной зоне вдоль Амура отсутствуют автодороги. И если диверсанты взорвут хоть один тоннель или мост на Транссибе, то вся оборона Хабаровска рассыплется. Было принято решение немедленно строить автомобильную дорогу, дублер Транссиба, задействовав все силы, и военные, и гражданские. К сентябрю 1941 года почти 1000-километровая трасса была готова.
1: С началом войны промышленность города перешла на выпуск военной продукции. Завод «Дальэнергомаш» приступил к производству составляющих для мин и гранат, деталей для танков. С 1942-го перешел исключительно на ремонт танков. На заводе «Дальдизель» изготавливали мины и авиабомбы, ремонтировали артиллерийские системы. Завод имени Кирова вел сборку тяжелых кораблей-мониторов, выпускал зажигательные авиабомбы, морские мины. Здесь же ремонтировали и модернизировали корабли краснознаменной Амурской военной речной флотилии. Рационализаторы и изобретатели хабаровских предприятий за первые 3 года войны внесли около 9000 предложений, что позволило сэкономить более 30 миллионов рублей.
2: Кроме того, Хабаровский край был одним из основных поставщиков рыбы и морепродуктов для армии и населения страны. Отсюда доставляли миллионы центнеров рыбы и продуктов ее переработки. Речной и железнодорожный транспорт обеспечивали перевозку военных грузов. За годы войны через Хабаровск было доставлено 47% грузов союзников.
1: Ушедших на фронт взрослых заменили подростки, ставшие основной рабочей силой. Мальчишки и девчонки 14-15 лет составляли до 80% всех работающих. Порою сутками они не уходили с завода, не доедая, не досыпая, но выполняя срочные фронтовые задания.
2: Хабаровчане ежемесячно отчисляли в фонд обороны свои дневные заработки. В фонд поступало много наличных денег, облигаций, продовольствия, одежды и ценных вещей. Школьники собирали металлолом на строительство кораблей, комсомольцы – деньги на производство танков и самолетов. Хабаровск по сдаче средств в фонд обороны занимал 3-е место в стране после Москвы и Ленинграда.
1: Весной 1942 года на территории Хабаровского края была сформирована 205-я стрелковая дивизия, которая в июле 1942-го прибыла в Сталинград и заняла оборону в излучине Дона. Отражая атаки немецких танков и пехоты, при поддержке авиации дальневосточники стояли насмерть. Почти вся дивизия была уничтожена. Из 12 тысяч из окружения вышло всего 300 человек.
2: В годы войны в ряды действующей армии были призваны около 90 тысяч жителей города. На Западный фронт против войск фашистской Германии были направлены 22 дивизии, 19 бригад и авиационных частей. Тысячи хабаровчан были награждены орденами и медалями. 42 человека стали героями Советского Союза.
1: На завершающем этапе Второй мировой войны здесь ковалась победа над империалистической Японией. Из Хабаровска в Москву был передан текст акта о капитуляции Японии.
5: 2 сентября 1945 года в Токио представителями Японии подписан акт о безоговорочной капитуляции японских вооруженных сил. Война советского народа совместно с нашими союзниками против последнего агрессора японского империализма победоносно завершена. Япония разгромлена и капитулировала.
2: Указом президента Российской Федерации 3 ноября 2012 года за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за независимость Отечества, Хабаровску было присвоено почетное звание Российской Федерации – город воинской славы.
1: Подвиг сталеваров и железнодорожников, врачей и рабочих, солдат и офицеров Дальневосточного фронта, которые в невероятно тяжелых условиях обеспечивали оборону страны, увековечен в памятниках и мемориалах. Эти достопримечательности – дань памяти и вечной благодарности за силу духа, труд и несгибаемую волю людей, находившихся за тысячи километров от линии фронта, но сделавших все возможное и невозможное для нашей общей победы.
0: Городам, вписавшим себя в историю Великой Победы, посвящается –

тебе подарить? Может, тех журавлей, что уносят на юг песню русских поэтов?

0: Польовая почта на Радио Z.
1: Демина Марта.
2: Гайворонская Арина.
1: Имя.
2: Сергей Васильевич Погореловский.
1: К разбитому доту приходят ребята, приносят цветы на могилу солдата. Он выполнил долг перед нашим народом.
2: Но как его имя? Откуда он родом? В атаке убит он? Погиб в обороне?
1: Могила ни слова о том не проронит. Ведь надписи нет, безответна могила. Знать в Грозный тот час не до надписей было. К окрестным старушкам заходят ребята, узнать, расспросить их, что было когда-то.
2: Что было? Ой, милые, грохот, сражение. Солдатик остался один в окружении. Один, а не сдался фашистскому войску. Геройски сражался и умер геройски. Один одержал поди целую роту. Был молод, черняв, невысокого росту. Попить перед боем, в село забегал он. Так сказывал вроде, что родом с Урала. Мы сами сердечного тут схоронили. У старой сосны, в безымянной могиле.
1: На сельскую почту приходят ребята. Письмо заказное, найдет адресата. В столицу доставят его почтальоны. Письмо прочитает министр обороны. Вновь в списке просмотрят, за записью запись. И вот они, имя, фамилия, адрес. И станет в колонну героев несметных, еще один станет.
2: Посмертно.
1: Бессмертно.
2: Старушку с Урала обнимут ребята, цветут ее к сыну, к могиле солдата, чье светлое имя цветами увито.
1: Никто не забыт.
2: И ничто не забыто.

Умирают последние маки, журавли улетают трубя, и природа в болезненном мраке не похожа сама на...

Жизнь растений теперь затаилась в этих странных обрубках ветвей. Ну а что же с тобой приключилось? Что с душой приключилось твоей?

Пусть непрочны домашние стены, пусть дорога уводит во тьму. Нет на свете печальней измены, чем измена себе самому.

0: Контрактник. Ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Ярмарка Ивановского текстиля. Цены от производителя. Подушки, одеяла, пледы, постельное белье, полотенца и трикотаж напрямую с фабрики. Скидки до 50%. Костякова, 41.
2: Щедрые цены в нашем Доброцене.
3: Рис в пакетиках 8 штук, 79,90. Тачка садовая, грузоподъемность 90 килограммов, 2379 рублей.
4: Цены для магазинов Белгородской области.
3: Сроки акции 7 по 20 мая 2026 года. Цены в рублях.
5: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
6: Нужно, чтобы помнили.
7: Нужно, чтобы знали.
6: Нужно, чтобы верили.
7: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
6: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
5: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
8: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
9: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
5: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
9: Как защитить себя и близких?
5: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
9: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
5: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
9: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
5: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
9: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
10: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Полевая почта на Радио Z.
1: Здравствуйте, меня зовут Анна, я из Белгорода. Я поздравляю всех наших бойцов, ветеранов, а также всех жителей города Белгорода. Поставьте, пожалуйста, песню для всех. Я буду ангелом твоим.

эпохи перегрузка, стрелки часов скрипят, вертится глобус русский, люди в домах не спят. В каждой секунде веха ставни открой, а там Станиславский и Чехов, Тютчев и Мандельштам, Питер, Донецк и Выборг, Грозный и Таганрог. Россия сделала выбор, и этот выбор Бог. В космос открыты ставни средь полей золотых. Наше время настало,

Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари. Налицо ужасные, добрые внутри. Налицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут, Богу молятся, не жалея слез.

баб понедельники взять и отменить. Вроде не безидельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Но прокатывают.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 10 мая, в нашем регионе пасмурно, без осадков. Ветер переменный до 3 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 24 градусов тепла. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

лечит раны больше. Русский лекарь, подорожник, вороны.

0: Полевая почта на Радио Z.
1: Коваленко Арина. Самуил Маршак. Мальчик из села Поповки. Среди сугробов и воронок в селе, разрушенном дотла, стоит, зажмурившись, ребенок, последний гражданин села. Испуганный котенок белый, обломки печи и трубы. И это все, что уцелело от прежней жизни и избы. Стоит белоголовый Петя и плачет, как старик, без слез. 3 года прожил он на свете, а что узнал и перенес. При нем избу его спалили, угнали маму со двора. И в наспех вырытой могиле лежит убитая сестра. Не выпускай, боец, винтовки, пока не отомстишь врагу. За кровь, пролитую в Поповке, и за ребенка на снегу.

закатный луч в окне. Зашелестят в саду ракиты. От сколько ныне по стране таких вот холмиков нарыто. Не дай отчизна умолчать и этим матерей обидеть. Они идут сынов встречать.

знаю, у кого спросить. Не знаю, как себе ответить.

0: Радио Z. Мы едины и непобедимы.
1: Дух и вера наша, знай, непоколебимы.

0: Реклама. Мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
1: Крупная транспортная компания «Логистик Белогорье» приглашает на работу водителей категории Е. Официальное трудоустройство. Заработная плата дважды в месяц за пройденный километраж 12 рублей километр. Фиксированные суточные выплаты. Новый автопарк. Своя станция техобслуживания. Телефон в Белгороде 36-36-06, 36-36-06. Код города 47-22.
2: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
3: Нужно, чтобы помнили.
4: Нужно, чтобы знали.
3: Нужно, чтобы верили.
4: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
3: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
2: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
5: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
6: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
2: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
6: Как защитить себя и близких?
2: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
6: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
2: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
6: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
2: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
6: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
7: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

счастье проще, чем казалось, может быть. Всем разная судьба досталась. Кто-то на яхте, но не знает, куда плыть, а кто-то с хлебом и испытывает радость. Кто-то на яхте, но не знает, куда плыть,

0: Полевая почта на Радио Z.
1: Всем здравствуйте! Меня зовут Сабина Сазонова. Я являюсь руководителем волонтерской группы «Вы – ЗОВ» город Белгород. От всей души хочу вас поздравить с великим праздником, с 9 мая, с Днем Великой Победы. Желаю нам всем мирного неба над головой, всех благ и крепкого здоровья. Победили тогда, победим и сейчас.

0: без погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 10 мая, в нашем регионе пасмурно, без осадков. Ветер переменный до 3 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 24 градусов тепла. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Мама, я вернулся.
1: Я вернулся.
2: Мама, я вернулся.
1: Я вернулся. Мама, я вернулся.
3: Я вернулся.
4: Мама.
5: Мама.
6: Мама, я вернулся.
7: Истории вернувшихся домой.
8: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Вы слушаете проект о людях, которые прошли через испытания и смогли адаптироваться к мирной жизни. Они сделали свой выбор. Они выжили там, где это казалось невозможным. Они вернулись.
9: Алексей Стешенко, 40 лет. Родился и вырос в Белгороде. Ушел на СВО, потому что по-другому не мог. Был ранен. Вернувшись, продолжил службу в тылу.
8: Можете рассказать о своем детстве, каким вы были сыном?
10: Ну, скорее всего, хулиганом таким, характерный такой был, упертый, на своем всегда стоял.
8: Увлекались ли вы спортом?
10: Да, бокс.
8: Как и когда вы оказались на СВО?
10: В армии служил, в Чечне. После армии работал в строительной компании. Потом строительная компания развалилась, обанкротилась. Ушел работать на ЖБК, на завод. И когда началось СВО, в 22-м году, принял решение пойти, не остаться в стороне. Родители об этом не знали.
8: Когда мама узнала?
10: Когда получила ранение.
8: Сколько времени прошло с того момента, как вы ушли на СВО и получили ранение?
10: 3 месяца почти.
8: Эти 3 месяца у вас была связь с мамой?
10: Была, да. Я сказал, что я уехал в охрану в Москву. Ну, не всегда выходил на связь. Угу. Я сразу предупредил, что связь плохая в Московской области. Там. Потом, когда узнал, он сказал, я почему-то и догадывалась.
8: Как у вас случилось ранение? Что произошло?
10: Мы были в населенном пункте Сватово. Работал вражеский танк. От прилета нас двоих с товарищем с пулеметчиком ранило. Получили тяжелое ранение. Как говорится, жизнь перед глазами не пролетала. В голове было самому себе оказать быструю помощь. Сам себя перетянул, тем самым спасли жизнь. И эвакуационная группа была неподалеку. У нас сначала в Луганске, с Луганска на вертушке в Валуйки. С Валуйки уже сюда, в Белгород, привезли. Ну и здесь позвонил, сказал, что получил ранение. И на следующий день в Москву улетели.
8: Какие слова нужно подобрать маме, что вы ей тогда сказали?
10: Позвонил, сказал, сильно не переживай. Все хорошо, получил ранение, жив, почти здоров.
8: Что помогло вам почувствовать веру в жизнь, силу для того, чтобы вернуться?
10: Ну, когда с тобой друзья, боевые товарищи, рядом плечом к плечу, это тоже колоссальная поддержка. Ты уверен в каждом бойце. Это и придавало уверенности.
8: После ранения что сейчас со здоровьем у вас?
10: Долгая реабилитация была, 2 года. Сейчас, слава богу, более-менее. Каждые полгода реабилитацию прохожу все равно. Но не работает, ну, справляемся.
8: Война оставляет большой след в душе. И немногие люди готовы еще раз это пережить. Как вы сделали такой серьезный шаг?
10: Скорее всего, это, ну, я ценю, как, наверное, в крови прадеда. Один танкист был, другой летчик, может,
8: вот
10: оттуда.
8: Говорят, что на войне нет неверующих в Бога. И когда мы спрашиваем бойцов, чем вам помочь, многие отвечают, что молитесь за нас. Верили ли вы в Бога?
10: Конечно, верил, потому что без веры никуда. Мы все верующие, как бы мы. Когда куда-то попадаем в сложные ситуации, мы кого вспоминаем? Бога и мать.
8: Был ли у вас какой-то оберег? Или частичка дома, которую вот вы привезли с собой?
10: Перед тем, как уходил, хорошая знакомая подарила монету на удачу. Ну, я ее с собой забрал, естественно.
8: Как вы считаете, эта монета принесла вам удачу?
10: Считаю, да. По крайней мере, сижу, разговариваю.
8: Если бы вам предложили вернуться на СВО, вы бы сделали это?
10: Вернулся, да? Конечно. Ну, из-за тяжелого ранения отказывают.
8: А чем вы сейчас занимаетесь?
10: После, как прошла реабилитация, сформировался отряд «Орлан». Не мог остаться в стороне, так как работа по мне ближе.
0: какие задачи боевые выполняете сейчас?
10: По уничтожению БПЛА.
0: Давайте вернемся в тот день, когда вас встретили дома. Как это было?
10: Целый стол был накрыт всякими вкусняшками. Там она очень хорошо готовит.
0: А самое любимое блюдо мамина какое?
10: Курица в духовке с картошкой.
0: Ваша мама, безусловно, вас любит, гордится вами. И я не знаю, как часто вы говорите о своих чувствах, но предлагаю сейчас в нашем эфире сказать несколько слов вашей маме и всем матерям, которые ждут сыновей дома.
10: Мам, хочу тебе в первую очередь пожелать крепкого здоровья, никогда не унывать, терпения. Я тебя сильно люблю.
0: От себя добавлю. Дорогие мамы наших защитников, пусть каждая из вас как можно скорее услышит родной голос и заветные слова. Мама, я вернулся.
7: Истории вернувшихся домой.

0: Краевая почта на Радио Z.
1: Казьмин Александр, Юрий Каринец, неизвестный солдат. Ярко звезды горят, и в Кремлевском саду неизвестный солдат спит у всех на виду. Над гранитной плитой вечный свет негасим, вся страна сиротой наклонилась над ним. Он не сдал автомат и пилотку свою. Неизвестный солдат пал в жестоком бою. Неизвестный солдат, чей-то сын или брат, он с войны никогда не вернется назад. Ярко звезды горят, и в Кремлевском саду неизвестный солдат спит у всех на виду.

Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся

0: В форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
1: Фабричная ярмарка курток и пальто. Размеры от 48 до 80. Огромный выбор и цены от производителя. Скидки 50% на все. Ярмарочный двор. Костюкова, 41.
2: Щедрые цены в нашем Доброцене.
3: Рис в пакетиках 8 штук, 79,90. Тачка садовая, грузоподъемность 90 килограммов, 2379 рублей.
4: Цены для магазинов Белгородской области.
3: Сроки акции с 7 по 20 мая 2026 года. Цены в рублях.
5: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
6: Нужно, чтобы помнили.
7: Нужно, чтобы знали.
6: Нужно, чтобы верили.
7: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
6: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
5: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
8: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
9: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
5: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
9: Как защитить себя и близких?
5: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
9: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
5: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
9: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
5: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
9: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
10: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Полевая почта на Радио Z.
1: Здравствуйте, меня зовут Максим. Я курсант второго курса факультета обеспечения безопасности на транспорте Белгородского юридического института МВД России имени Ивана Дмитриевича Путилина. Сегодня я хочу поздравить всех жителей нашей бескрайней страны с великим праздником – Днем Победы. И отдельно поблагодарить участников специальной военной операции за то, что они защищают нашу страну и обеспечивают нам мирное небо над головой. С праздником!

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 10 мая, в нашем регионе пасмурно, без осадков. Ветер переменный до 3 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 24 градусов тепла. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

ушел, только он живой. Не гадал, что шагнет в бессмертие. Долг, присяга за все, друг мой. Офицеры России в ответе, вновь умыты росою день. Птичьей трелью в листве проснется долей лучшей для всех людей. Этот день пускай обернется между жизнью и честью. Честь выбирайте, как молитва завет. Работайте, братья, глядя смерти в глаза.

офицерам, что честно России служили и красиво ушли, хоть и мало пожили. Не достанет слов рассказать, не понять,

по-мужски, коротко и скупо, презирать торжество врага, утверждая победу духа. Между жизнью и честью честь выбирайте, как молитва завет. Работайте, братья,

0: красиво ушли.
1: Хоть и мало,

0: Полевая почта на Радио Z.
1: Коваленко Александр, Евгений Евтушенко. Хотят ли русские войны? Хотят ли русские войны? Спросите вы у тишины, над черепашины полей и у берез и тополей. Спросите вы у тех солдат, что под березами лежат. И пусть вам скажут их сыны, хотят ли русские войны. Не только за свою страну солдаты гибли в ту войну, а чтобы люди всей земли спокойно видеть сны могли. Под шелест листьев и афиш ты спишь, Нью-Йорк, ты спишь, Париж. Пусть вам ответят ваши сны, хотят ли русские войны. Да, мы умеем воевать, но не хотим, чтобы опять солдаты падали в бою на землю грустную свою. Спросите вы у матерей, спросите у жены моей, и вы тогда понять должны, хотят ли русские войны.

А я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму. Четвертый год, нам нет житья от этих фрицев. Четвертый год, соленый пот и кровь рекой. А мне в дефолте

гениальная и бездарная. Ее можно любить и гордиться страной. Ну а можно жалеть и сердиться порой.

0: Севастополь и Керчь.
1: Радио Z. На чистоте подвига и отваги.

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8 47 22 32 88 53.
3: Крупная транспортная компания «Логистик Белогорье» приглашает на работу водителей категории Е. Официальное трудоустройство. Заработная плата дважды в месяц за пройденный километраж 12 рублей километр. Фиксированные суточные выплаты. Новый автопарк. Своя станция техобслуживания. Телефон в Белгороде 36 36 06 36 36 06. Код города 4722.
4: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
5: Нужно, чтобы помнили.
4: Нужно, чтобы знали.
5: Нужно, чтобы верили.
4: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
5: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
6: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
7: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
8: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
6: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
8: Как защитить себя и близких?
6: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
8: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
6: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
8: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
6: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
8: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
7: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Полевая почта на Радио Z.
1: Здравствуйте, меня зовут Виктория, я курсант Белгородского юридического института МВД России имени Ивана Дмитриевича Путилина. Дорогие ветераны, труженики тыла, дорогие наши герои, от всего сердца поздравляем вас с Днем Победы. Низкий поклон за ваш подвиг, за мужество и стойкость, подарившее нам мирное небо над головой.

0: Радио Z. Звук отечества, что громок и понятен.
1: Впереди океан, командир мой спокоен. Безрассудство и риск у него не в чести.

собоя. Я от бака даю, то в лихорадке дрожу. Но приказ есть приказ, я корабль конвоя. Это значит, себе я не принадлежу. Третьи сутки идем, солнце палубу греет. Не поход боевой, а шикарный круиз. И расслабился транспорт, навалился на леер. Что с гражданских

Я-то знаю, что значит подставить свой борт. Ну, накаркал. Полундра выдал пеленг акустик. Чуть правее по курсу шум винтов срезал ночь. Веселее, ребята, не давай воли грусти.

0: Почему я неволен? Почему я в конвое? Почему сам себе не принадлежу? Почему я неволен? Почему я в конвое? Почему сам себе я не принадлежу? Громом сотен стволов салютует мне база. Обознались, наверное, я ведь шел как овца. В море я за врагом не погнался ни разу и в жестоком сражении не стоял до конца. Ну кто спасет мою честь? Кто их кровью умоет? Командир, я прошу, загляни мне в глаза. И сказал он в ответ: ты корабль конвоя. Мы дошли, значит, этим ты все доказал.
1: Радио Z.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 10 мая, в нашем регионе пасмурно, без осадков. Ветер переменный до 3 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 24 градусов тепла. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Города Победы на Радио Z.
1: Москва.
2: Архангельск.
1: Ковров.
2: Нет такого города.
1: Как нет? Это же город воинской славы. Знать надо.
2: Здравствуйте, друзья! В студии Владислав Мацвай
1: и Татьяна Криницкая.
2: Мы продолжаем цикл программ о городах, вписавших себя в историю Великой Победы.
1: Хабаровск. Город, неразрывно связанный с обороной Отечества. Он возник в 1858 году, как военное поселение на границе, и стал форпостом России на Дальнем Востоке. В его военной биографии – борьба против японских интервентов в 1920-е годы. Прифронтовым он стал в период конфликта на Китайско-Восточной железной дороге в период с 1925 по 1928 годы.
2: Великая Отечественная война для жителей Хабаровска началась с казуса, вызванного разницей во времени и проблемами со связью. Утром 22 июня 1941 года вышли в свет несколько газет, запоздалой перепечаткой знаменитого заявления ТАСС от 14 числа, в котором утверждалось, что Германия неуклонно соблюдает условия Советско-германского пакта о ненападении и войны не будет. Далее разница во времени подарила городу мирное воскресенье до самого вечера. Большая часть Советского Союза узнала о войне по радио около полудня, а в Хабаровске уже шел 8 час вечера.
3: Граждане и гражданки Советского Союза, советское правительство и его глава, товарищ Сталин, поручили мне сделать следующее заявление. Сегодня в 4 часа утра, без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну. Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами.
1: Из воспоминаний студентки Наталья Смирнова так рассказывала о вечере 22 июня.
4: Я, как и мои подруги, подошла поближе к рупору и услышала речь Молотова. Какого-либо волнения не было, как и паники. Было сложно поверить в то, что началась война. Многих, как и меня, волновал вопрос о нападении Японии, ведь граница была совсем близка. И все же реакция оставалась у многих людей сдержанной. После обращения заиграли военные марши.
2: В это воскресенье в Хабаровске было солнечное тепло, но сразу после речи Молотова началась гроза и сильный ливень, резко похолодало. Небо как бы давало понять людям, что все будет не так просто, как им кажется.
1: Первые дни и даже недели войны жизнь в Хабаровском крае шла своим чередом. Продолжались все ранее начатые стройки, в том числе первая попытка сооружения БАМа. Лишь к осени, когда обстановка стала катастрофической, стройку остановили. Уже уложенные рельсы стали разбирать и перевозить на запад страны.
2: Выяснилось, что в приграничной зоне вдоль Амура отсутствуют автодороги. И если диверсанты взорвут хоть один тоннель или мост на Транссибе, то вся оборона Хабаровска рассыплется. Было принято решение немедленно строить автомобильную дорогу, дублер Транссиба, задействовав все силы, и военные, и гражданские. К сентябрю 1941 года почти 1000-километровая трасса была готова.
1: С началом войны промышленность города перешла на выпуск военной продукции. Завод «Дальэнергомаш» приступил к производству составляющих для мин и гранат, деталей для танков. С 1942-го перешел исключительно на ремонт танков. На заводе «Дальдизель» изготавливали мины и авиабомбы, ремонтировали артиллерийские системы. Завод имени Кирова вел сборку тяжелых кораблей-мониторов, выпускал зажигательные авиабомбы, морские мины. Здесь же ремонтировали и модернизировали корабли краснознаменной Амурской военной речной флотилии. Рационализаторы и изобретатели хабаровских предприятий за первые 3 года войны внесли около 9000 предложений, что позволило сэкономить более 30 миллионов рублей.
2: Кроме того, Хабаровский край был одним из основных поставщиков рыбы и морепродуктов для армии и населения страны. Отсюда доставляли миллионы центнеров рыбы и продуктов ее переработки. Речной и железнодорожный транспорт обеспечивали перевозку военных грузов. За годы войны через Хабаровск было доставлено 47% грузов союзников.
1: Ушедших на фронт взрослых заменили подростки, ставшие основной рабочей силой. Мальчишки и девчонки 14-15 лет составляли до 80% всех работающих. Порою сутками они не уходили с завода, не доедая, не досыпая, но выполняя срочные фронтовые задания.
2: Хабаровчане ежемесячно отчисляли в фонд обороны свои дневные заработки. В фонд поступало много наличных денег, облигаций, продовольствия, одежды и ценных вещей. Школьники собирали металлолом на строительство кораблей, комсомольцы – деньги на производство танков и самолетов. Хабаровск по сдаче средств в фонд обороны занимал 3-е место в стране после Москвы и Ленинграда.
1: Весной 1942 года на территории Хабаровского края была сформирована 205-я стрелковая дивизия, которая в июле 1942 прибыла в Сталинград и заняла оборону в излучине Дона. Отражая атаки немецких танков и пехоты, при поддержке авиации дальневосточники стояли насмерть. Почти вся дивизия была уничтожена. Из 12 тысяч из окружения вышло всего 300 человек.
2: В годы войны в ряды действующей армии были призваны около 90 тысяч жителей города. На Западный фронт против войск фашистской Германии были направлены 22 дивизии, 19 бригад и авиационных частей. Тысячи хабаровчан были награждены орденами и медалями. 42 человека стали героями Советского Союза.
1: На завершающем этапе Второй мировой войны здесь ковалась победа над империалистической Японией. Из Хабаровска в Москву был передан текст акта о капитуляции Японии.
5: 2 сентября 1945 года в Токио представителями Японии подписан акт о безоговорочной капитуляции японских вооруженных сил. Война советского народа совместно с нашими союзниками против последнего агрессора японского империализма победоносно завершена. Япония разгромлена и капитулировала.
2: Указом президента Российской Федерации 3 ноября 2012 года за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за независимость Отечества, Хабаровску было присвоено почетное звание Российской Федерации «Город воинской славы».
1: Подвиг сталеваров и железнодорожников, врачей и рабочих, солдат и офицеров Дальневосточного фронта, которые в невероятно тяжелых условиях обеспечивали оборону страны, увековечен в памятниках и мемориалах. Эти достопримечательности – дань памяти и вечной благодарности за силу духа, труд и несгибаемую волю людей, находившихся за тысячи километров от линии фронта, но сделавших все возможное и невозможное для нашей общей победы.
0: Городам, вписавшим себя в историю Великой Победы, посвящается.

0: Полевая почта на Радио Z.
1: Вавилин Сергей, Степан Кадашников, «Ветер войны». Как было много тех героев, чьи неизвестные имена. Навеки их взяла с собою в свой край неведомый война. Они сражались беззаветно, патрон последний берегли. Их имена приносит ветром, печальным ветром той войны. Порой слышны на поле боя через десятки мирных лет. Прикрой меня, прикрою, Коля, и вспыхнет вдруг ракеты свет. А Коля в этом тихом поле лежит, не встанет никогда. Лишь горький ветер нам порою напомнит страшные года. Сегодня мало кто заплачет, придя к могилам той войны. Но это все-таки не значит, что позабыли Колю мы. Мы помним, помним это горе. Осталась в памяти война, и русское родное поле приносит ветром имена.
2: На границе

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

Город столичный, будет утром электрички, высыпают дачники, топчут одуванчики, лес шумит, щебечут птицы, на два дня про.

0: меня!
1: Реклама. Ты всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
2: Распродажа товаров для дома. Тапочки 199 рублей. Стельки 39 рублей. Ферри 79 рублей. Ярмарочный двор. Костюкова 41.
3: Щедрые цены в нашем доброцене.
4: Рис в пакетиках 8 штук 79,90. Тачка садовая, грузоподъемность 90 килограммов 2379 рублей.
5: Цены для магазинов Белгородской области.
4: Сроки акции 7 по 20 мая 2026 года. Цены в рублях.
6: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
7: Нужно, чтобы помнили.
8: Нужно, чтобы знали.
7: Нужно, чтобы верили.
8: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
7: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой»,
6: а мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
9: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
10: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
6: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
10: Как защитить себя и близких?
6: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
10: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
6: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
10: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
6: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
10: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
11: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
12: Смертельным рабочим мой счет оплачен. В экстренной почте патронов пачки. Фронтовых одиночек

0: Полевая почта на Радио Z.
1: Здравствуйте, меня зовут Алина. Я курсант 3-го курса факультета обеспечения безопасности на транспорте. Поздравляю всех с праздником 9 мая. Хочу сказать большое спасибо солдатам, которые сейчас находятся на фронте, за мирное небо над головой.

падая ракета, как догоревшая звезда. Кто хоть однажды видел это, тот не забудет никогда.

Ребята, друзья моих военных дней, землянка наша в три наката, сосна сгоревшая.

0: лучше пережду.
1: Прогноз погоды.
2: По прогнозам синоптиков, завтра, 11 мая, в нашем регионе облачно и дождливо. Ветер переменный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью 15 градусов тепла, днем на термометре плюс 20. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Полевая почта на Радио Z.
1: Ольга Маслова. Пусть будет мир, как надоели войны на свете. Гибнут солдаты и малые дети. Стонет земля, когда рвутся снаряды. Матери плачут и плачут комбаты. Хочется крикнуть: люди, постойте, войну прекратите. Живите достойно, гибнет природа и гибнет планета. Но неужели вам нравится это? Война – это боль, это смерть, это слезы. На братских могилах тюльпаны и розы. Над миром какое-то время лихое, где правит война, никому нет покоя. Я вас призываю, нам всем это нужно. Пускай на земле будет мир, будет дружба. Пусть солнце лучистое всем нам сияет, а войн никогда и нигде не бывает.

0: и тихо заплачу от счастья, когда ты вернешься домой.
1: Реклама. Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
2: Крупная транспортная компания «Логистик Белогорье» приглашает на работу водителей категории Е. Официальное трудоустройство. Заработная плата дважды в месяц за пройденный километраж 12 рублей километр. Фиксированные суточные выплаты. Новый автопарк. Своя станция техобслуживания. Телефон в Белгороде 36-36-06-36-36-06. Код города 47-22.
3: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
4: Нужно, чтобы помнили.
5: Нужно, чтобы знали.
4: Нужно, чтобы верили.
5: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
4: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
3: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
6: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
7: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок?

0: Запрашивают личную информацию.
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
0: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
0: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
0: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
0: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
2: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Мы вернулись.
1: Полевая почта на Радио Z.
2: Здравствуйте, меня зовут Александра. Я курсант третьего курса факультета обеспечения безопасности на транспорте Белгородского юридического института имени Ивана Дмитриевича Путилина. И я поздравляю вас с великим праздником 9 мая. Хочу выразить благодарность участвующим военнослужащим специальной военной операции и почтить память героям Великой Отечественной войны. Спасибо. Гордимся и помним.

0: войну.
1: Прогноз погоды.
2: По прогнозам синоптиков, завтра, 11 мая, в нашем регионе облачно и дождливо. Ветер переменный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью 15 градусов тепла, днем на термометре плюс 20. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба.

течению дней. Жизнь моя течет, как за годом год. Иногда ее накрывает лед, иногда она, как водоворот, так за

течению дней жизнь моя течет. Мы с тобой в реке не находим брод, так за годом год. Без любви твоей сердце не поет. Неужели все это не пройдет?

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Мама, я вернулся.
1: Я вернулся.
2: Мама, я вернулся.
1: Я вернулся. Мама, я вернулся.
3: Я вернулся.
4: Мама.
5: Мама.
6: Мама, я вернулся.
7: Истории вернувшихся домой.
8: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Вы слушаете проект о людях, которые прошли через испытания и смогли адаптироваться к мирной жизни. Они сделали свой выбор. Они выжили там, где это казалось невозможным. Они вернулись.
9: Алексей Стешенко, 40 лет. Родился и вырос в Белгороде. Ушел на СВО, потому что по-другому не мог. Был ранен. Вернувшись, продолжил службу в тылу.
8: Можете рассказать о своем детстве, каким вы были сыном?
10: Ну, скорее всего, хулиганом таким, характерный такой был, упертый, на своем всегда стоял.
8: Увлекались ли вы спортом?
10: Да, бокс.
8: Как и когда вы оказались на СВО?
10: В армии служил, в Чечне. После армии работал в строительной компании. Потом строительная компания развалилась, обанкротилась. Ушел работать на ЖБК, на завод. И когда началось СВО, в 22-м году, принял решение пойти, не остаться в стороне. Родители об этом не знали.
8: Когда мама узнала?
10: Когда получила ранение.
8: Сколько времени прошло с того момента, как вы ушли на СВО и получили ранение?
10: 3 месяца почти.
8: Эти 3 месяца у вас была связь с мамой?
10: Была, да. Я сказал, что я уехал в охрану в Москву. Ну, не всегда выходил на связь. Угу. Я сразу предупредил, что связь плохая в Московской области. Там. Потом, когда узнал, он сказал, я почему-то и догадывалась.
8: Как у вас случилось ранение? Что произошло?
10: Мы были в населенном пункте Сватово. Работал вражеский танк. От прилета нас двоих с товарищем с пулеметчиком ранило. Получили тяжелое ранение. Как говорится, жизнь перед глазами не пролетала. В голове было самому себе оказать быструю помощь. Сам себя перетянул, тем самым спасли жизнь. И эвакуационная группа была неподалеку. У нас сначала в Луганске, с Луганска на вертушке в Валуйке. С Валуйки уже сюда, в Белгород, привезли. Ну и здесь позвонил, сказал, что получил ранение. И на следующий день в Москву улетели.
8: Какие слова нужно подобрать маме, что вы ей тогда сказали?
10: Позвонил, сказал, сильно не переживай. Все хорошо, получил ранение. Жив, почти здоров.
8: Что помогло вам почувствовать веру в жизнь, силу для того, чтобы вернуться?
10: Ну, когда с тобой друзья, боевые товарищи, рядом плечом к плечу, это тоже колоссальная поддержка. Ты уверен в каждом бойце. Это и придавало уверенности.
8: После ранения что сейчас со здоровьем у вас?
10: Долгая реабилитация была, 2 года. Сейчас, слава богу, более-менее. Каждые полгода реабилитацию прохожу все равно. Но не работает, ну, справляемся.
8: Война оставляет большой след в душе. И немногие люди готовы еще раз это пережить. Как вы сделали такой серьезный шаг?
10: Скорее всего, это, ну, я ценю, как, наверное, в крови. Прадеда. Один танкист был, другой летчик, может,
8: вот
10: оттуда.
8: Говорят, что на войне нет неверующих в Бога. И когда мы спрашиваем бойцов, чем вам помочь, многие отвечают, что молитесь за нас. Верили ли вы в Бога?
10: Конечно, верил, потому что без веры никуда. Мы все верующие, как бы мы. Когда куда-то попадаем в сложные ситуации, мы кого вспоминаем? Бога и мать.
8: Был ли у вас какой-то оберег? Или частичка дома, которую вот вы привезли с собой?
10: Перед тем, как уходил, хорошая знакомая подарила монету на удачу. Ну, я ее с собой забрал, естественно.
8: Как вы считаете, эта монета принесла вам удачу?
10: Считаю, да. По крайней мере, сижу, разговариваю.
8: Если бы вам предложили вернуться на СВО, вы бы сделали это?
10: Вернулся, да? Конечно. Ну, из-за тяжелого ранения отказывают.
8: А чем вы сейчас занимаетесь?
10: После, как прошла реабилитация, сформировался отряд «Орлан». Не мог остаться в стороне, так как работа по мне ближе.
0: какие задачи боевые выполняете сейчас?
10: По уничтожению БПЛА.
0: Давайте вернемся в тот день, когда вас встретили дома. Как это было?
10: Целый стол был накрыт всякими вкусняшками. Там она очень хорошо готовит.
0: А самое любимое блюдо мамина какое?
10: Курица в духовке с картошкой.
0: Ваша мама, безусловно, вас любит, гордится вами. И я не знаю, как часто вы говорите о своих чувствах, но предлагаю сейчас в нашем эфире сказать несколько слов вашей маме и всем матерям, которые ждут сыновей дома.
10: Мам, хочу тебе в первую очередь пожелать крепкого здоровья, никогда не унывать, терпения. Я тебя сильно люблю.
0: От себя добавлю. Дорогие мамы наших защитников, пусть каждая из вас как можно скорее услышит родной голос и заветные слова. Мама, я вернулся.
7: Истории вернувшихся домой.

отпиши, что я за ней и в огонь, и в воду. Ведь на войне, как на войне, 10 дней за годы.

0: Полевая почта на Радио Z.
1: Напиши письмо солдату Литлинова Татьяна Федоровна. Напиши письмо солдату, хоть любимому, хоть брату. Напиши, что ждешь и любишь, и в разлуке не забудешь. Напиши ему, сестренка и любимая девчонка. На листочке из тетради он прочтет его в засаде. Он прочтет его в тиши, только слышишь, напиши. Письма так твои нужны, долгожданны и важны. Лучик солнца золотого, как тепло родного дома, как печурка в холода, будет греть его всегда. Только жди, солдата верно, он вернется непременно. Тот, кто верит, тот дождется, и солдат домой вернется.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Контрактник, ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СССР.

0: СВО. Сделай красную звезду. Вся Россия с тобой.
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
2: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.
3: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
3: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
3: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
3: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
3: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
2: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Полевая почта на Радио Z.
1: Здравствуйте. Я Потапова Инна Владимировна, начальник факультета обеспечения безопасности на транспорте Белгородского юридического института имени Ивана Дмитриевича Путилина. Огромное спасибо всем нашим защитникам за то, что они есть. Такие мужественные, сильные, смелые, храбрые. За то, что они стали на защиту нашей великой Родины. Я поздравляю всех от всей души с великим праздником, с великой победой. И желаю всем оптимизма, успехов, мира и добра. А главное, скорейшего возвращения домой, к родным и близким, которые любят и ждут.

идет война. Где я теперь за всех, за всех и за себя? Дорогой прямой лишь простимся и в ночь.

ухожу воевать. Когда считает женщина шагами каждый час,

ухожу воевать. Когда встречает женщина, не зная, встретит ли

0: ухожу воевать. И я ухожу воевать.
1: Радио З. На чистоте подвига и отваги.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 11 мая, в нашем регионе облачно и дождливо. Ветер переменный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью 15 градусов тепла, днем на термометре плюс 20. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
4: Мы не вздрогнем от обещания ада. Мы видали его под землей.
5: Мы все еще живы, и это наша награда.

0: Полевая почта на Радио Z.
1: Леонид Кузубов. Белгород, город первого салюта. Август. Был из свинца и стали. В 43-м в моей стороне били пушки и мины стонали. Исходилась броня к броне. Белгородские степи стонали. От разрывов корежилась смерть. Танки плавились и сгорали. И войны проносился смерч. И после битвы, недаром, слава прокатилась бессмертной волной. И впервые моя держава салютовала за Белгород мой.

кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей.

0: Реклама.
1: Мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
2: Ярмарка ивановского текстиля. Цены от производителя. Подушки, одеяла, пледы, постельное белье, полотенца и трикотаж напрямую с фабрики. Скидки до 50%. Ярмарочный двор. Костякова, 41.
3: Крупная транспортная компания «Логистик Белогорье» приглашает на работу водителей категории Е. Официальное трудоустройство. Заработная плата дважды в месяц за пройденный километраж 12 рублей километр. Фиксированные суточные выплаты. Новый автопарк. Своя станция техобслуживания. Телефон в Белгороде 36 36 06 36 36 06. Код города 47 22.
4: Щедрые цены в нашем Доброцене.
5: Рис в пакетиках 8 штук 79,90. Тачка «Садовая», грузоподъемность 90 килограммов, 2379 рублей.
6: Цены для магазинов Белгородской области.
5: Сроки акции с 7 по 20 мая 2026 года. Цены в рублях.
7: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
8: Нужно, чтобы помнили.
9: Нужно, чтобы знали.
8: Нужно, чтобы верили.
9: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
8: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой»,
7: а мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
10: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
11: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
7: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
11: Как защитить себя и близких?
7: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
11: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
7: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
11: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
7: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
11: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
12: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Краевая почта на Радио Z.
1: Дорогие друзья, меня зовут Светлана Оскочная. Я продюсер Радио Z. Мы с такой любовью каждый день создаем для вас радио. Именно создаем. И хотим, чтобы ваши сердца наполнились любовью. В этот особенный день я хочу поздравить всех наших земляков, нашей великой, малой родины Белгородской области с Днем Победы. Поздравить ветеранов. Спасибо вам, родные. Вы создали для нас наше будущее. И поздравить наших ребят, которые находятся сейчас на специальной военной операции. Любимые, мы с вами. Единым крепким тылом до победы. Мы вас любим. Мы с вами. С Днем Победы!

0: Радио «З». За правду, за свободу, за Россию. Радио «З».
1: Я не успел стать ни отцом, ни мужем. Мне было 18 в том году. Мать-родина сказала: ты мне нужен.

мой ровесник, и девочку, похожую на ту, которой про любовь слагал я песни в том 41-м роковом году. Живите полной жизнью, наслаждайтесь всем тем, что было нам не суждено. Любите, радуйтесь, детей рожайте, я заплатил за все уже давно.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 11 мая, в нашем регионе облачно и дождливо. Ветер переменный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью 15 градусов тепла, днем на термометре плюс 20. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Города Победы на Радио Z.
1: Москва.
2: Архангельск.
1: Ковров.
2: Нет такого города.
1: Как нет? Это же город воинской славы. Знать надо.
2: Здравствуйте, друзья! В студии Владислав Мацвай
1: и Татьяна Криницкая.
2: Мы продолжаем цикл программ о городах, вписавших себя в историю Великой Победы.
1: Хабаровск. Город, неразрывно связанный с обороной Отечества. Он возник в 1858 году, как военное поселение на границе, и стал форпостом России на Дальнем Востоке. В его военной биографии борьба против японских интервентов в 1920-е годы. Прифронтовым он стал в период конфликта на Китайско-Восточной железной дороге в период с 1925 по 1928 годы.
2: Великая Отечественная война для жителей Хабаровска началась с казуса, вызванного разницей во времени и проблемами со связью. Утром 22 июня 1941 года вышли в свет несколько газет с запоздалой перепечаткой знаменитого заявления ТАСС от 14 числа, в котором утверждалось, что Германия неуклонно соблюдает условия Советско-германского пакта о ненападении и войны не будет. Далее разница во времени подарила городу мирное воскресенье до самого вечера. Большая часть Советского Союза узнала о войне по радио около полудня, а в Хабаровске уже шел 8 час вечера.
3: Граждане и гражданки Советского Союза, советское правительство и его глава, товарищ Сталин, поручили мне сделать следующее заявление. Сегодня в 4 часа утра, без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну. Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами.
1: Из воспоминаний студентки. Наталья Смирнова так рассказывала о вечере 22 июня.
4: Я, как и мои подруги, подошла поближе к рупору и услышала речь Молотова. Какого-либо волнения не было, как и паники. Было сложно поверить в то, что началась война. Многих, как и меня, волновал вопрос о нападении Японии, ведь граница была совсем близка. И все же реакция оставалась у многих людей сдержанной. После обращения заиграли военные марши.
2: В это воскресенье в Хабаровске было солнечное тепло, но сразу после речи Молотова началась гроза и сильный ливень. Резко похолодало. Небо как бы давало понять людям, что все будет не так просто, как им кажется.
1: Первые дни и даже недели войны жизнь в Хабаровском крае шла своим чередом. Продолжались все ранее начатые стройки, в том числе первая попытка сооружения БАМа. Лишь к осени, когда обстановка стала катастрофической, стройку остановили. Уже уложенные рельсы стали разбирать и перевозить на запад страны.
2: Выяснилось, что в приграничной зоне вдоль Амура отсутствуют автодороги. И если диверсанты взорвут хоть один тоннель или мост на Транссибе, то вся оборона Хабаровска рассыплется. Было принято решение немедленно строить автомобильную дорогу, дублер Транссиба, задействовав все силы, и военные, и гражданские. К сентябрю 1941 года почти 1000-километровая трасса была готова.
1: С началом войны промышленность города перешла на выпуск военной продукции. Завод «Дальэнергомаш» приступил к производству составляющих для мин и гранат, деталей для танков. С 1942-го перешел исключительно на ремонт танков. На заводе «Дальдизель» изготавливали мины и авиабомбы, ремонтировали артиллерийские системы. Завод имени Кирова вел сборку тяжелых кораблей-мониторов, выпускал зажигательные авиабомбы, морские мины. Здесь же ремонтировали и модернизировали корабли краснознаменной Амурской военной речной флотилии. Рационализаторы и изобретатели хабаровских предприятий за первые 3 года войны внесли около 9000 предложений, что позволило сэкономить более 30 миллионов рублей.
2: Кроме того, Хабаровский край был одним из основных поставщиков рыбы и морепродуктов для армии и населения страны. Отсюда доставляли миллионы центнеров рыбы и продуктов ее переработки. Речной и железнодорожный транспорт обеспечивали перевозку военных грузов. За годы войны через Хабаровск было доставлено 47% грузов союзников.
1: Ушедших на фронт взрослых заменили подростки, ставшие основной рабочей силой. Мальчишки и девчонки 14-15 лет составляли до 80% всех работающих. Порою сутками они не уходили с завода, не доедая, не досыпая, но выполняя срочные фронтовые задания.
2: Хабаровчане ежемесячно отчисляли в фонд обороны свои дневные заработки. В фонд поступало много наличных денег, облигаций, продовольствия, одежды и ценных вещей. Школьники собирали металлолом на строительство кораблей, комсомольцы – деньги на производство танков и самолетов. Хабаровск по сдаче средств в фонд обороны занимал 3-е место в стране после Москвы и Ленинграда.
1: Весной 1942 года на территории Хабаровского края была сформирована 205-я стрелковая дивизия, которая в июле 1942 прибыла в Сталинград и заняла оборону в излучине Дона. Отражая атаки немецких танков и пехоты, при поддержке авиации дальневосточники стояли насмерть. Почти вся дивизия была уничтожена. Из 12 тысяч из окружения вышло всего 300 человек.
2: В годы войны в ряды действующей армии были призваны около 90 тысяч жителей города. На Западный фронт против войск фашистской Германии были направлены 22 дивизии, 19 бригад и авиационных частей. Тысячи хабаровчан были награждены орденами и медалями. 42 человека стали героями Советского Союза.
1: На завершающем этапе Второй мировой войны здесь ковалась победа над империалистической Японией. Из Хабаровска в Москву был передан текст акта о капитуляции Японии.
5: 2 сентября 1945 года в Токио представителями Японии подписан акт о безоговорочной капитуляции японских вооруженных сил. Война советского народа совместно с нашими союзниками против последнего агрессора японского империализма победоносно завершена. Япония разгромлена и капитулировала.
2: Указом президента Российской Федерации 3 ноября 2012 года за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за независимость Отечества, Хабаровску было присвоено почетное звание Российской Федерации – город воинской славы.
1: Подвиг сталеваров и железнодорожников, врачей и рабочих, солдат и офицеров Дальневосточного фронта, которые в невероятно тяжелых условиях обеспечивали оборону страны, увековечен в памятниках и мемориалах. Эти достопримечательности – дань памяти и вечной благодарности за силу духа, труд и несгибаемую волю людей, находившихся за тысячи километров от линии фронта, но сделавших все возможное и невозможное для нашей общей победы.
0: Городам, вписавшим себя в историю Великой Победы, посвящается

0: Полевая почта на Радио Z.
1: Он воевал. Он видел смерть. Не струсил и не предал. Ему смотреть не стыдно в небо. Отчизна родины своей. Глаза детей и матерей. Он умирал. Причем не раз. Но выживал каким-то чудом. Не спрашивай, кто он, откуда. Он сын своих родных полей. Отчизны, родины моей.
2: Здесь птицы не поют, деревья не растут, и только мы плечом к плечу врастаем в землю тут.

0: Армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай Родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8 47 22 32 88 53.
3: Ярмарка ивановского текстиля. Цены от производителя. Подушки, одеяла, пледы, постельное белье, полотенца и трикотаж напрямую с фабрики. Скидки до 50%. Костякова, 41.
4: Крупная транспортная компания «Логистик Белогорье» приглашает на работу водителей категории Е. Официальное трудоустройство. Заработная плата дважды в месяц за пройденный километраж 12 рублей километр. Фиксированные суточные выплаты. Новый автопарк. Своя станция техобслуживания. Телефон в Белгороде 36-36-06-36-36-06. Код города 47-22.
5: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
6: Нужно, чтобы помнили.
7: Нужно, чтобы знали.
6: Нужно, чтобы верили.
7: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
6: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
5: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
8: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
9: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
5: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
9: Как защитить себя и близких?
5: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
9: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
5: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
9: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
5: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
9: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
10: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Полевая почта на Радио Z.
1: Уважаемые земляки, я командир отделения радиоэлектронной борьбы подразделения «Орлан», позывной «Бекас». 9 мая от всей души поздравляю вас. Сегодня в условиях специальной военной операции очень важно быть едиными, поддерживать друг друга и помогать нашим защитникам. Сила России в ее единстве. С праздником вас! Мира, добра и благополучия вам и вашим семьям!

Падая ракета, как догоревшая звезда, кто хоть однажды видел это, тот не забудет никогда.

Мне часто снятся все ребята, друзья моих военных дней. Землянка наша в три наката, сосна сгоревшая над ней.

голова. Автоматы выли, как суки в мороз, пистолеты били в упор. И мертвое солнце сквозь стропы берез мешало вести разговор. И мертвое солнце

И крикнул Господь: «Это ж кошка летит, балагушинский атаман!» Череп пробит, парашют горит, в крови его автомат. Череп пробит, парашют горит, в крови его автомат. Он врагу отомстил, а сам лег у реки, положив на камни висок. А звезды гасли, как угольки, и падали на песок. А звезды гасли, как угольки, и падали на песок. Он грешниц любил, и они его, и грешником был он сам. А где ж ты святого найдешь одного, чтобы пошел в десант? А где ж ты святого найдешь одного, чтобы пошел в десант? Так брось же, Георгий, знамя свое и сердце.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 11 мая, в нашем регионе облачно и дождливо. Ветер переменный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью 15 градусов тепла, днем на термометре плюс 20. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба.

0: сердца.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Мама, я вернулся.
1: Я вернулся.
2: Мама, я вернулся.
1: Я вернулся. Мама, я вернулся.
3: Я вернулся.
4: Мама.
5: Мама.
4: Мама.
5: Мама, я вернулся.
6: Истории вернувшихся домой. Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Вы слушаете проект о людях, которые прошли через испытания и смогли адаптироваться к мирной жизни. Они сделали свой выбор. Они выжили там, где это казалось невозможным. Они вернулись.
7: Алексей Стешенко, 40 лет. Родился и вырос в Белгороде. Ушел на СВО, потому что по-другому не мог. Был ранен. Вернувшись, продолжил службу в тылу.
6: Можете рассказать о своем детстве, каким вы были сыном?
8: Ну, скорее всего, хулиганом таким, характерный такой был. Упертый, на своем всегда стоял.
6: Увлекались ли вы спортом?
8: Да, бокс.
6: Как и когда вы оказались на СВО?
8: В армии служил, в Чечне. После армии работал в строительной компании. Потом строительная компания развалилась, обанкротилась. Ушел работать на ЖБК, на завод. И когда началось СВО, в 22-м году, принял решение пойти, не остаться в стороне. Родители об этом не знали.
6: Когда мама узнала?
8: Когда получила ранение.
6: Сколько времени прошло с того момента, как вы ушли на СВО и получили ранение?
8: 3 месяца почти.
6: Эти 3 месяца у вас была связь с мамой?
8: Была, да. Я сказал, что я уехал в охрану в Москву. Ну, не всегда выходил на связь. Угу. Я сразу предупредил, что связь плохая в Московской области. Там. Потом, когда узнал, он сказал, я почему-то и догадывалась.
6: Как у вас случилось ранение? Что произошло?
8: Мы были в населенном пункте Сватово. Работал вражеский танк. От прилета нас двоих с товарищем с пулеметчиком ранило. Получили тяжелое ранение. Как говорится, жизнь перед глазами не пролетала. В голове было самому себе оказать быструю помощь. Сам себя перетянул, тем самым спасли жизнь. И эвакуационная рупа была неподалеку. У нас сначала в Луганске, с Луганска на вертушке в Валуйке. С Валуйки уже сюда, в Белгород, привезли. Ну и здесь позвонил, сказал, что получил ранение. И на следующий день в Москву улетели.
6: А какие слова нужно подобрать маме, что вы ей тогда сказали?
8: Позвонил, сказал, сильно не переживай, все хорошо, получил ранение, жив, почти здоров.
6: Что помогло вам почувствовать веру в жизнь, силу для того, чтобы вернуться?
8: Ну, когда с тобой друзья, боевые товарищи, рядом плечом к плечу, это тоже колоссальная поддержка. Ты уверен в каждом бойце. Это и придавало уверенности.
6: После ранения что сейчас со здоровьем у вас?
8: Долгая реабилитация была, 2 года. Сейчас, слава богу, более-менее. Каждые полгода реабилитацию прохожу все равно. Но не работает, ну, справляемся.
6: Война оставляет большой след в душе. И немногие люди готовы еще раз это пережить. Как вы сделали такой серьезный шаг?
8: Скорее всего, это, ну, я ценю, как, наверное, в крови. Прадеда. Один танкист был, другой летчик, может,
6: вот
8: оттуда.
6: Говорят, что на войне нет неверующих в Бога. И когда мы спрашиваем бойцов, чем вам помочь, многие отвечают, что молитесь за нас. Верили ли вы в Бога?
8: Конечно, верил, потому что без веры никуда. Мы все верующие, как бы мы. Когда куда-то попадаем в сложные ситуации, мы кого вспоминаем? Бога и мать.
6: Был ли у вас какой-то оберег или частичка дома, которую вот вы привезли с собой?
8: Перед тем, как уходил, хорошая знакомая подарила монету на удачу. Ну, я ее с собой забрал, естественно.
6: Как вы считаете, эта монета принесла вам удачу?
8: Считаю, да. По крайней мере, сижу, разговариваю.
6: Если бы вам предложили вернуться на СВО, вы бы сделали это?
8: Вернулся, да? Конечно. Ну, из-за тяжелого ранения отказывают.
6: А чем вы сейчас занимаетесь?
8: После, как прошла реабилитация, сформировался отряд «Орлан». Не мог остаться в стороне, так как работа по мне ближе.
0: Какие задачи боевые выполняете сейчас?
8: По уничтожению БПЛА.
0: Давайте вернемся в тот день, когда вас встретили дома. Как это было?
8: Целый стол был накрыт всякими вкусняшками. Там она очень хорошо готовит.
0: А самое любимое блюдо мамина какое?
8: Курица в духовке с картошкой.
0: Ваша мама, безусловно, вас любит, гордится вами. И я не знаю, как часто вы говорите о своих чувствах, но предлагаю сейчас в нашем эфире сказать несколько слов вашей маме и всем матерям, которые ждут сыновей дома.
8: Мам, хочу тебе в первую очередь пожелать крепкого здоровья, никогда не унывать, терпения. Я тебя сильно люблю.
0: От себя добавлю. Дорогие мамы наших защитников, пусть каждая из вас как можно скорее услышит родной голос и заветные слова. Мама, я вернулся.
6: Истории вернувшихся домой.

0: Полевая почта на Радио Z.
1: Анна Ахматова. Победителем. За Динарские были ворота. Впереди была только смерть. Так советская шла пехота. Прямо в желтые жерла Берд. Вот о вас и напишут в книжках. Жизнь свою, за други своя. Затейливые парнишки. Ваньки, Васьки, Алешки, Гришки, внуки, братики, сыновья.

0: Ты всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
7: Полыхают костры. Искры вьются в вечернее небо. Этот ясный огонь отражается в тысячах глаз. И на праздник шахтеры свои трудовые победы посвящают тебе, наш родимый рабочий Донбасс. А на шахтах опять слышен клетий приглушенный скрежет. Из-под кожи земли выдают вагонетки угля. Наше черное золото дарит народу надежду, дарит солнце любовь, дарит веру родная земля. Полыхает огонь, и разрывы уродуют землю, и дрожат города, укрывая собою людей. И шахтеры встают, зову сердца и родины внемля, защищают свой мир, своих жен, матерей и детей. И Луганск и Донецк разрывают снаряды и мины, озверевшая власть без разбору по людям палит. Возносятся души туда, где нет мест Украине. Они всех их простят, но Донбасс никого не простит.

8 лет не сдаются шахтеры, моряки и врачи, и охранники, и повара, токаря, слесаря, инженеры, студенты, шоферы. Все не важно теперь, кем ты был еще только вчера. Просыпайся, медведь, выходи из февральского леса. Помоги нам опять, как уже помогал нам не раз. Запорожье и Харьков, Херсон и Полтава, Одесса.

0: как и наш непокорный Донбасс. Полыхает заря, Новороссия утро встречает, и на шахтах опять выдают на гора антрацит. И на первый звонок в школу мама детей собирает. Заводские гудки так гудят, что никто не проспит. Самолеты спешат, поднимаются в чистое небо. Отдыхает земля, отдала урожай про запас. Наша Родина честно свою заслужила победу. Ее вечный огонь озаряет любимый Донбасс. Наша Родина честно свою заслужила победу. Ее вечный огонь озаряет любимый Донбасс.
1: Полевая почта на Радио Z.
2: Дорогие бойцы, группа «Рысь. Город Белгород» от всей души поздравляют вас с великим праздником Днем Победы. Ваш подвиг, мужество и самоотверженность навсегда останутся примером для всех поколений. Мы гордимся тем, что среди нас есть такие защитники, как вы, готовые в любую минуту встать на защиту Родины. Желаем вам крепкого здоровья, надежных товарищей, стойкости духа и новых побед, как в службе, так и в личной жизни. Пусть мирное небо всегда будет над вашими головами, а в сердцах живет гордость за свою страну и ее историю. С Днем Победы! Ура!

0: Радио З.
1: Как на той высотке погибал наш взвод.

даром жизнь свою десант. В рукопашный встанем, финки обнажив. Пусть потом помянет нас седой комдив. Белорусь Серега, с Киева Илья.

0: Сашка из Ростова, родина моя. Как на той высотке погибал наш взвод.
1: Радио Z. Командовать парадом будем мы.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 11 мая, в нашем регионе облачно и дождливо. Ветер переменный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью 15 градусов тепла, днем на термометре плюс 20. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Польова почта на Радіо З.
1: София Арапаева,
2: Дарья Коренькова,
1: Ольга Маслова.
2: Пусть будет мир.
1: Как надоели войны на свете, гибнут солдаты и малые дети. Стонет земля, когда рвутся снаряды. Матери плачут и плачут комбаты.
2: Хочется крикнуть: люди, постойте! Войну прекратите, живите достойно. Гибнет природа и гибнет планета. Но неужели вам нравится это?
1: Война – это боль, это смерть, это слезы. На братских могилах тюльпаны и розы. Над миром какое-то время лихое, где правит война, никому нет покоя.
2: Я вас призываю, нам всем это нужно. Пускай на земле будет мир, будет дружба. Пусть солнце лучистое все нам сияет, а войн никогда и нигде не бывает.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

То мирный труд, то неизбежность боя. А посредине русский человек.

0: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за Родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Живая почта на Радио Z.
1: Дорогие соотечественники, я боец подразделения «Орлан», позывной «Китай». Поздравляю вас с Днем Великой Победы. Низкий поклон нашим ветеранам за подвиг, за мужество, за мирное небо. Мы помним, мы гордимся. Желаю всем вам крепкого здоровья и чистого неба над головой. Пусть память о победе объединяет нас и вдохновляет на новые подвиги. С праздником!

0: всех нас один.
1: Радио З. Работаем за правое дело.

Плохая погода, полгода совсем никуда. Полгода плохая погода, полгода совсем никуда.

0: Радио Z.
1: Звуком высекаем огонь из людских сердец.
2: И в жару,

Хорошо знает он дело, у него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

Хорошо знает он дело, у него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 11 мая, в нашем регионе облачно и дождливо. Ветер переменный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью 15 градусов тепла, днем на термометре плюс 20. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Полевая почта на Радио Z.
1: Милана Фадеева.
2: Колесников Илья.
1: Рима Казакова.
2: На фотографии в газете.
1: На фотографии в газете нечетко изображены бойцы, еще почти что дети, герои мировой войны. Они снимались перед боем, в обнимку четверо рва, и было небо голубое, была зеленая трава. Никто не знает их фамилий, о них ни песен нет, ни книг. Где чей-то сын, и чей-то милый, и чей-то первый ученик.
2: Они легли на поле боя, жить начинавшие едва. И было небо голубое, была зеленая трава. Забыть тот горький год не близкий, мы никогда бы не смогли. По всей России обелиски, как души, рвутся из земли. Они прикрыли жизнь собою, жить начинавшие едва. Чтоб было небо голубое, была зеленая трава.

0: Песни нашей победы.
1: Клубились яростно метели по сталинградской по земле, дымились потные шинели, и шли солдаты по зале, и танк в сугробе, как в болоте, и бьют снаряды по броне, снежинки таяли в полете, как ветки с листьями в огне, и падал в битве человек в горячий снег, в кровавый снег. Смертельной битвы этой ветер, как бы расплавленный металл, и жёг и плавил все на свете, что даже снег горячим стал. И за чертой последней страшной случалось танк и человек, встречались схватки рукопашной, и превращался в пепел снег, хватал руками человек горячий снег.

0: по весне. Большие годы пролетели, а я все сердцем на войне, где отпевали нас метели, где в землю многие легли, а дома мамы посидели, у дома вишни зацвели, а у меня в глазах навек горячий снег, кровавый снег.
1: Радио Z.
2: Подключай сердце.
1: Включай Радио Z.

0: Радио Z.
1: Здесь лапы у елей дрожат на весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу, откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем

дворец, где играют свирели. Твой мир колдунами на тысячи лет укрыт от меня.

0: кто-то занял.
1: Реклама. Контрактник, ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
2: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
3: Нужно, чтобы помнили.
4: Нужно, чтобы знали.
3: Нужно, чтобы верили.
4: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
3: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
2: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
5: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
6: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
2: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
6: Как защитить себя и близких?
2: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
6: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
2: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
6: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
2: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
6: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
7: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Полевая почта на Радио Z.
1: Земляки, друзья, я боец радиоэлектронной борьбы подразделения «Орлан», позывной «Кот». Хочу поздравить вас с великим праздником, Днем Победы. В это непростое время нам нужно держаться вместе, и особенно важно поддерживать друг друга. Сила России в нашем единстве. С праздником! Мира, добра и чистого неба над головой. Вам и вашим близким.

0: Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.
1: Серое небо с нависшими тучами снова готовлю врагу неминучую. Жду с утра. Дождь заливает глаза мне и оптику. В этом краю давно нету синоптиков. Вот беда. Сильно знобит, СВД в руках прыгает. Не шевельнуться и рук ног не вытянуть мне. Лишним движением выдать себя нельзя. Право на промах на этот раз у меня нет. Божий день.

что я так жду с утра. Не появляется никак мишень моя. Черт, прости, Господи. Крутит суставы, и все уже затекло, но контролирует мой первый.

0: посылаем к себе домой. Вот серое небо с нависшими тучами, снова готовлю врагу неминучую, жду с утра.
1: Радио Зет.

одной тобой. С ним теперь веду огонь из танка, с ним одним иду в смертельный бой. С ним теперь веду огонь из танка, с ним одним иду в смертельный бой. Тут меня недавно наградили, прикрепил медаль мне генерал.

0: на позицию, ребята, в бой. Отправлялись даже не с вокзала. Полустанок мы с тобой в толпе. Помню этот запах полустанка, пахнущий, клянусь, одной тобой.
1: Прогноз погоды.
2: По прогнозам синоптиков, завтра, 11 мая, в нашем регионе облачно и дождливо. Ветер переменный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью 15 градусов тепла, днем на термометре плюс 20. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: присел чуть влево, ткнула по колесам в бок игла.
1: Тишину взорвало, зазвенело.
0: Темнота из каждого угла.

0: Полевая почта на Радио Z.
1: Захар Селезнев. Народное стихотворение всем героям, павшим и живым. Всем героям, павшим и живым. Честь и слава, и низкий поклон. Кто сражался в боях и в тылу, кто войною был опален. Кто сквозь труд непосильный и боль, зубы сжав, день победы ковал. Кто для нас, нерожденных еще, светлый мир на земле создавал.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
4: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
0: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
4: Как защитить себя и близких?
0: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
4: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
0: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
4: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
0: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
4: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
5: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: поклониться хочу.
1: Полевая почта на Радио Z.
2: Уважаемые земляки, я, специалист-инспектор подразделения «Орлан», позывной «Курьер», поздравляю вас с Днем Великой Победы. Желаю вам мира, благополучия и добра. Сегодня мы, так же, как и наши предки, воюем с нацизмом, защищаем нашу родину от врага. Наша сила – наше единство. Враг будет разбит, победа будет за нами. С праздником, дорогие земляки!

0: Радио З.
1: Дали мне судьба удачи, почти до краев налей, здоровье плесни в придачу, да мир.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 11 мая, в нашем регионе облачно и дождливо. Ветер переменный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью 15 градусов тепла, днем на термометре плюс 20. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Полевая почта на Радио Z.
1: Павел Гончаров, Роберт Рождественский. На земле безжалостно маленькой. На земле безжалостно маленькой. Жил да был человек маленький. У него была служба маленькая и маленький очень портфель. Получал он зарплату маленькую. И однажды, прекрасным утром, постучалась к нему в окошко. Небольшая, казалось, война. Автомат ему выдали маленький, сапоги ему выдали маленькие, каску выдали маленькую и маленькую размером шинель. А когда он упал, некрасиво, неправильно, в атакующем крике вывернув рот, то на всей земле не хватило мрамора, чтобы вырубить парня в полный рост.

Весна, так приходит весна, так на сердце тепло вытесняется стужа. Вновь ночью луна с ним дежурит одна, отражаясь, как в зеркалах в этих пасмурных лужах. Вдаль смотрит пристально взгляд, и обратно летят перелетные гордые птицы. Он пример для ребят, тех, кто так же не спят, охраняя границы. Дай ему сил, чтобы он победил, чтоб вернулся домой.

шагу назад. Пускай дождь или град, то не ради наград, а по долгу отечеству и сердца зову. Он пример для ребят, в ночь уходит.

0: Радио Z.
1: Ты помнишь, брат, Чудское озеро зимой? Ты помнишь, брат, как враг катил на нас волной? Броня в крестах, фальшивый знак звериных орд, а ты устал

брат. Нам смут унес кичливый лях, ты бил в набат. И всех в один собрал кулак. Мотив простой: смотреть врагу всегда в лицо, единый строй.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Радио Z. Без помех к успеху.

0: Радио Z.
1: Подключай сердце.
0: Включай Радио Z.

слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS 77-85006. Для слушателей старше 16.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Радио Z.
1: Мы снова уходим в промозглую ночь. Мы верим в удачу, что сможет помочь. А все же надежнее друга плеча.

уходим в туман, в моросящую мглу, то по горло в воде, то по пояс в снегу.

слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

0: Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.
1: Мир по кусочкам собрав, не потеряв головы, я не хочу тебе врать, я не хочу себе врать.

0: «Больная тема». Авторская программа Людмилы Першиной. На вопросы ведущей отвечает священник, психолог, духовник православной гимназии Белгорода Михаил Артеменко.
1: 40% детей без отцов. Каждый второй брак – это развод. Мы хотим иметь семьи, но не умеем в них жить. Или, может быть, просто не знаем, какой должна быть семья теперь. Традиционные против современных. Почему рушатся семейные ценности? Больная тема, которая уже волнует многих или пока интересует только некоторых. Прежде чем приступить к теме, давайте разберемся и с термином, и почему он поплыл в 21 веке. Семейные ценности. Что это значит и как они звучат?
2: Достаточно просто. Семья – это ценность.
1: А в чем выражается эта ценность? Есть ли какой-то список этих ценностей?
2: На самом деле у всех по-разному. Но самая главная ценность, что мы есть друг у друга, что у мужа и жены есть дети, у детей есть родители, и этот род продолжается, и в этом есть вся ценность семьи. Что такое патриархальность? Это тогда, когда в семье есть иерархия. Это, в принципе, очень синонимичные слова. Патриархальность и иерархичность. Всегда семья будет иерархичной. Мы не найдем ни одного общества, ни одного института, где было бы две равноправных главы, и у них было бы все хорошо. В любом случае, кто-то виноват, кто-то главный, за кем-то последнее слово.
1: Вопрос за кем?
2: Есть мужчина и женщина, а есть роль мужа и жены. И иногда, к сожалению, роль мужа в семье занимает сильная женщина. Угу. Это аномально, это неправильно, это нехорошо. То, как Бог задумал церковь, нам говорит апостол Павел: «Мужья, любите своих жен, как свое тело. Любящий себя самого, свою жену, да любит». И дальше он сравнивает любовь Христа к церкви, угу, что муж подобно Христу, который любит церковь, а церковь подобна жене. И сначала Господь распялся, претерпел страшную муку и позорную смерть, и потом уже основал церковь, которая ее прославляет. Вот в данном случае мы видим иерархию. То есть главенство – это не деспотизм или тирания. Главенство – это про ответственность, про любовь, возведенную в степень, про жертвенность, про радость. Равноправная семья, она не устоит. Потому что, ну, кто будет виноват? И они друг перед другом будут сбрасывать вину друг на друга. За кем последнее слово?
1: А кто вот в этой шеренге, скажем так, вышел вперед?
2: То есть то ли мужчины потеряли свою мужественность, то ли женщины и приобрели эту мужественность, и потеряли свою женственность. Очень сложно, особенно было до послевоенное время. То ли оттуда это пошло, то ли это пошло после того, когда в нашей стране участились разводы, и очень много мальчиков стали воспитаны мамами, это мой самый лучший, дорогой, и он привык, что его должны любить просто абсолютной любовью, только потому, что он есть, и женщинам пришлось быть сильными. То ли девочек воспитали так, те же мамы, те же папы, у которых развод произошел, когда мама говорит: неважно, выйдешь ты замуж или нет, ты должна быть сильной, ты должна быть властной, ты должна иметь финансовую подушку, потому что, если что, он может тебя бросить. И с этим страхом, на самом деле, живет очень много семейных пар. С тем страхом, что, если что, мы разведемся. То есть до определенного времени, пускай там 100 лет назад, угу, такой мысли даже не возникало.
1: И позорным было, развестись, быть разведенкой.
2: К сожалению, то, что было позорным ранее, сейчас почему-то выставляется чуть ли не достижение.
1: Вопрос в том, вот кому выгодно разрушать семью? Такое ощущение, что это происходит по какому-то
2: сценарию. По одному человеку можно очень легко поломать. Когда мы вместе, когда между людьми существует любовь, то они очень на многое способны. Если мужчина понимает, что его дома ждет любящая жена, он готов горы ради нее свернуть. Это не мужчина-потребитель, это мужчина-созидатель. Знаете, вот в свое время, 100-200 лет назад, человек воспитывался как человек-сотворец. А сейчас человек потребляющий. То есть я, говорит молодой человек, вступаю в брак, чтобы мне было хорошо. Если счастлив сам, счастьем поделюсь с другим. Это идея какая была. Ты сначала сам, человек, станешь счастливым, чтобы счастьем поделиться. И потом это счастье между мужчиной и женщиной передается детям. Ведь сама идея какова? Вот люди строят дом, но они же строят пустоту, они строят пространство, которое нужно будет потом наполнять. Вот заключение брака подразумевает то, что люди создают определенное пространство, пока еще на первый день свадьбы абсолютно пустое, которое нужно будет чем-то наполнять. А если люди не привыкли что-то делать ради отношений. Отношения же это в первую очередь отдавать, а потом уже получать.
1: Согласна, что семья – это определенный баланс, определенное количество и соотношение брать и давать. Если ты пришел только брать, ну, вряд ли что-то из этого получится.
2: Отдавать всегда должен больше, чем брать.
1: Как вы относитесь к той версии, что женщина – это берущая сторона, мужчина – отдающая?
2: Эта история еще сказана Эрихом Фромом, который сказал, что женщина не является источником любви в семье. Он сказал о том, что женщина – это зеркало, которое приумножает отношение к всем мужчинам.
1: Mm-hmm.
2: То есть, иными словами, мужчина не заботится. Она заботится еще больше. Он ее радует. Она радует еще больше. Он сделал ей маленькую пакость.
1: Она x2.
2: Да, она умножена
1: на 2. А то и больше.
2: Вот, поэтому нужно понимать, что мы не найдем ни одной фразы в Священном Писании о том, что «жены, любите своих мужей». Мужья, любите своих жен, как Христос возлюбил церковь. А жены, повинуйтесь мужу, как Господу. Ну, еще раз почему? Повинуйтесь – это не состояние безвольного животного, не имеющего своей воли, своих желаний или еще чего-то. Бог никогда не лишает нас своих индивидуальных качеств. Но при всем этом мы понимаем, что в данном слове повиновение – это чувство уважения и такого трепетного, благоговейного отношения. И у мужчины то же самое. Он должен понимать, что он первое, что должен испытывать к своей жене, это чувство благоговения. И сейчас, к сожалению, ценность любви супругов между собой сдает свои позиции. Почему? Потому что мужчины и женщины загнаны в определенные рамки, и финансовой нестабильности, и сферы деятельности. Настолько, что они просто не успевают банально уделять внимание друг другу.
1: А что значит уделять внимание друг другу?
2: Единая идея. Второе – это какое-то единомыслие. Третье – это время, проведенное вместе. Когда они могут пойти погулять друг с другом. Когда у них есть свободные вечера. Но то, когда они могут уделить внимание друг другу. Идти уложить спать, заварить чай и поговорить о каких-то, может, бытовых вопросах, может, не бытовых вопросах.
1: Желательно не о бытовых.
2: Через 20-30 лет людям было что вспомнить, и они все-таки остались интересны друг другу. Знаете, как сказала императрица Александра Федоровна, любовь – это как костер, которая должна подпитываться. Мне нужно подбрасывать дрова. А что это такое? Комплименты, ласковые слова. Это признание в любви. Это я тебя благодарю. Когда люди дарят друг другу маленькие подарки. И следующее, что хотел сказать, наверное, самое страшное, что происходит в современном обществе, это меркантильное отношение к семье. Потому что человек, вступая в брак, задает такое: а что ты мне можешь дать? Или а что у тебя есть? И самое главное, понимаешь, что когда люди вступают в брак, они должны понимать только одно, что мы женимся, мы друг для друга самое ценное и главное, мы будем ссориться, мы будем ругаться, мы будем бить посуду, мы будем недовольны. Но мы сделаем все, чтобы не развестись.
1: Видите, как раньше чинили то, что ломалось, это и в материальном мире было так, и в отношениях тоже. То сейчас то, что ломается, предметы выбрасываются, отношения меняются.
2: Ну, полюби меня такой, какая я есть.
1: Да.
2: Если вот я тебе не нравлюсь, найдется тот, кто
1: любит
2: такой, какой
1: есть. Конечно.
2: И вот
1: тут концепция традиционных семейных ценностей жертвенности переросла в концепцию «жить для себя». Это стало новым культом. А вот как в такой атмосфере научить детей жертвовать и прощать? Ведь семейная жизнь – это про уступать, про прощать. Ну, слово «жертвовать» довольно негативно окрашено, но тем не менее жертвовать, да? То есть поступаться своими интересами во благо другого. И не всегда, кстати говоря, жертвовать и поступаться является чем-то таким сложным и негативным, и каким-то неудобным. Даже бывает иногда и приятно.
2: Хороший семьянин воспитывается с детства. То есть когда папа, мама и ребенок. Ребенок должен понимать, что главный папа, потом мама, потом дети. Если папа заболел, мама и дети ведут себя тише. Если ребенок не один, слушай, ну сестренка заболела, давай лучше кусочек оставим ей, потому что она заболела. И он отказывается от чего-то своего ради нее. С детства ему это не сложно. Поделиться там своей игрушкой с остальным человеком. Или там пойти подмести за брата, помыть посуду, потому что он плохо себя чувствует, или потому что у него урок, или тренировка, или еще что-то. То есть это воспитывается из мелочей, и потом ему несложно будет сделать что-то, отказаться от своего, там, помыть посуду, приготовить поесть, и уже в будущей семейной жизни, понимая, что его жена устала или у нее болит голова. Самая главная задача родителей – это научить ребенка делиться временем, силами, сначала с своими домочадцами, и потом это несложно будет делать ему, находясь в его же семье.
1: Сегодня ценности прививаются и транслируются в соцсетях. Вот как семье конкурировать с такими алгоритмами?
2: Очень и очень сложно. Самое главное, что мне хочется донести, что ценность семьи – это люди. Это все члены семьи. И нужно находить время с ними разговаривать. У нас, к сожалению, мы пришли к тому моменту, когда люди в семье практически не разговаривают друг с другом.
1: Да, так и есть.
2: Каждый пришел, и они могут сидеть в одной и той же квартире. У каждого в руках там телефон, планшет. Каждый занят своими делами.
1: И вопрос про смысл жизни дети. Это не смысл жизни, это не цель, а что это?
2: Дети – это следствие любви между папой и мамой. Дети – это ценность, которая дается родителям на время, на период там, 18-20 лет. В 20 лет уезжает в свой город.
1: У родителей, и, конечно, слезы, печали.
2: Слезы, печали, все. И что происходит, если дети смысл?
1: Ничего, что
2: все
1: происходит?
2: Без
1: все,
2: смысла.
1: Пустота.
2: Начинается либо иные поиски смысла, уныние, печали, а да. Что дальше делать?
1: А что важнее, сохранить семью ради детей или развестись ради себя?
2: Могу сказать одно. Жить ради детей плохо. Жить, ссорясь, скандаля и ненавидя друг друга только для того, чтобы у моего ребенка были законные папа и мама, это плохо. Что в таком случае лучше? Это поговорить папе с мамой, что их беспокоит, и наладить отношения между папой и мамой. Потому что формула счастья детей проста. Счастливые дети могут быть только у счастливых родителей. И это без вариантов. А дети, они очень четко улавливают, какие отношения между папой и мамой.
1: Как вы считаете, вот тот ссор из избы, который раньше не выносили, а сейчас, ну, если не модно, нормально транслировать через социальные сети, рассказывать о том, что у тебя. Вот как вы считаете, вот эту семейную ценность держать все за закрытыми дверями, стоит ли сохранять?
2: Я вам скажу так. Семейная жизнь – это очень интимная зона. Если мы выносим ссор из избы с целью, чтобы меня пожалели, охаяли моего супруга или супругу, то это подло, глупо и не нужно. Если цель у человека есть получить исцеление в том кризисном моменте, в который он попал, то он пойдет к специалисту, к семейному психологу, тайно с ним поговорит, он получит совет, и тогда их ситуация будет решена.
1: А как быть тем женщинам, которые могут все сами, но они в семьях, им надо как-то уживаться, и надо как-то жить,
2: как сказала одна милая женщина, счастье для женщины просто. В семье почувствовать себя слабой. Не стать слабой. Она может донести 3 пакета из магазина. Она может поменять колесо, если оно у нее сдулось. Оплатить 2 кредита. Она это делать может. Зачем это ей делать, если у нее есть законный муж? Если муж вдруг заболел или за ним мог, она может это сделать. И поэтому в семье она чувствует себя слабой, потому что если она чувствует себя слабой, то ради нее появится человек, который будет в отношении нее быть сильным.
1: Один социолог сказал, что браки у нас заключаются в благополучные периоды, а рушатся в периоды кризисов. То есть, получается, семья перестает нести функцию поддержки.
2: Что такое кризис?
1: И кризис – это переход на новый уровень развития, общения.
2: Это экзамен за определенный промежуток времени.
1: Да, можно так сказать.
2: То есть два человека как-то живут, подходят к какому-то моменту
1: и
2: понимают, так, мы что-то делали не так. Если два человека не глупых человека, то они делают работу над ошибками и проходят этот этап.
1: Отлично, не проходят, значит, что?
2: А вот вопрос, не проходят, не хотят или не могут?
1: А я вам скажу так, что для того, чтобы пройти кризис, для этого нужно потрудиться, нужно приложить усилия, нужно напрячься чуть-чуть.
2: В течение всей семейной жизни строим, украшаем, благоукрашаем.
1: Да.
2: Отношения выстраиваем до конца, пока живы. Мы хотим, чтобы наши дети меня слушали. Значит, нужно быть для них интересным. Я хочу, чтобы моя жена меня ждала дома. Значит, должен быть и для нее интересным. И что делать с собой? Очень важно то, что мы сегодня вскользь только сказали, что семья – это то, когда каждый член семьи работает над собой для того, чтобы другому человеку с ним было легче.
1: Здорово. Я думаю, на этой ноте, позитивной, конструктивной, мы и закончим этот разговор.

моя, мне опять в сотый раз повезло. Наша жизнь лотерея безумная, непростое у нас ремесло. А в глазах промелькнуло мгновенье,

иногда ментами называет. Профессия впечаталась в сердца. Я, братцы, вам скажу, нас бывших не бывает в строю. Нас

0: Радио З.
1: По дороге домой из краев, что как ад горят, и пускай чуть живой, главное, идешь и идет отряд. Сколько в жизни видал, сколько пуль просвистело вслед. Важно, те, кто писал, проживут еще